0: А Фабела! Ой!
1: У меня и Айна.
0: Ай! Чей вон нам? Ай! Ай! Где нам шорниз? Сипи стайлинг челсо. Ха, баба. Вся чела мать. Ай, бау! Аса! Ай! Ай! Баби вон! Чей вон нам? Money, ай, бау! Бафуни сам мобон. Аса, бау! Pagishan,